0: Слышите,
1: Христи, ахи матьеи,
0: ясные, утрапище к ним,
1: тем падле не паже,
0: мизи,
2: недолебно,
0: то учебнича кануть, естественно,
2: недолебно,
0: ай, теж без наруч, пай.